Я такой Клодий, участник Шивана, срайте Димуле Фраеру, не? Ян Пристаняк с нами. С хитом «Си окей?» А «Си окей, меншан?» Put your hands up!

0: Ты стар, стар, чисто. Ты мал, аттракция на рейтак, лэ, так я. Окей, окей. Генерация 30 плюс. We like to party, mention. Uživo на Валових Радио Фэнтези. Mi se radi DJ, DJ Tini, zdaj pa čas za mal umirimo. Pazi za tole. Andy, pali.
1: Peace up.